Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ожидаются кратковременные осадки и возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 31 градуса. В Витебске и Могилеве будет облачно и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 31 градуса, в Витебске и Могилеве будет облачно и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 31 градуса, в Витебске и Могилеве будет облачно и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас-ФМ». Я прошу.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Компас FM. Это наши. Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 31 градуса, в Витебске и Могилеве будет облачно и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Campus FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств в минувший вторник, пишет Белта. Их президенту вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, а также Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государства глобального большинства, а входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Также им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата и незаконных санкций. И Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства, подчеркнул глава государства. Тем временем размеры государственных пособий для семей, воспитывающих детей, увеличились с 1 августа, пишет Белта. Теперь при рождении первого ребенка выплата составит 5303 рубля 70 копеек. При появлении второго и последующих детей сумма будет 7425 рублей 18 копеек. Также вырос и бюджет прожиточного минимума. Теперь он составит 530 рублей 37 копеек. Эта величина будет действовать до 31 октября. Напомню, от этого показателя зависят размеры социальных пенсий, пособий и других выплат. А еще уборочная кампания продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, военные комиссары Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей посещают в них сельхозпредприятия, реализуя поручение президента Александра Лукашенко. На местах они смотрят за ходом уборочной в полях, общаются с трудовыми коллективами и руководителями хозяйств. Особое внимание военные комиссары уделяют организации труда и соблюдению трудовой дисциплины и предупреждают о последствиях недобросовестной работы. Также офицеры проверяют условия жизни и быта военнослужащих, которые оказывают помощь аграриям. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 19. Завтра днем в Витебске и Могилеве будет облачно и до плюс 29. В Минске может пройти небольшой дождь и немного ветрено. Воздух прогреется до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Закон о защите персональных данных ждут изменения, пишет .by. Они затронут как физических лиц, так и организации. Законопроект уже прошел все процедуры обсуждения и согласования и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение в Палату представителей. Так что же изменится? Одно из планируемых нововведений – строгие правила на использование видеокамер в общественных местах. Так предлагается запретить съемку в раздевалках и санузлах торговых центров, а также в медкабинетах. Еще одна новация – запретить использование видеоконтроля за сотрудниками на работе для оценки трудовой дисциплины или фиксации рабочего времени. Для организации также планируют послабления. Например, возможность изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. Также закон предусматривает и другие корректировки. В частности, сведения о членстве в профсоюзах хотят исключить из категории специальных персональных данных. Кроме того, предлагают по-новому урегулировать совместную обработку персональных данных несколькими организациями, привести к единому порядку сроки рассмотрения обращений граждан и упростить внутренний контроль за обработкой информации для малого бизнеса и холдингов. Отдельный блок изменений касается современных технологий. Предлагается усилить защиту персональных данных при использовании систем видеонаблюдения, аудиозаписи и автоматизированной обработки информации. Таким образом, эти нововведения призваны сделать защиту персональных данных более эффективной и соответствовать современным технологиям и вызовам времени. Остается лишь ждать его официального вступления в силу и надеяться, что изменения позитивно скажутся на всей системе, делая ее гибкой, понятной и справедливой для всех участников процесса. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости».

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест в минувший четверг, пишет Белта. Во время визита на электроламповый завод глава государства отметил благоприятную экономическую ситуацию, которая позволяет предприятию успешно конкурировать на рынке. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых условий для достижения этой цели. Во-первых, необходимо завершить модернизацию производства, максимально автоматизировать и роботизировать процессы. Во-вторых, важно наладить взаимовыгодное сотрудничество как на региональном, так и на национальных уровнях. Также президент подчеркнул важность увеличения локализации производства. Еще одним требованием стало недопущение некачественной продукции на отечественный рынок. Кроме того, Александр Лукашенко предложил активно искать инвестпроекты для развития существующих производств. По его словам, если на предприятии уже есть рабочие места и достойная заработная плата, создание нового производства может быть нецелесообразным. Вместо этого следует обновлять и модернизировать уже существующие предприятия. В пример он привел реконструкцию Нарочанского участка первого Минского молокозавода в рамках программы «Один район, один проект». Тем временем в национальном аэропорту Минск появится новая автостоянка. Она рассчитана более чем на 880 машиномест, пишут Минск Новости. Места на парковке распределят следующим образом: свыше 500 для посетителей аэропорта, около 350 для служебного транспорта и еще 6 мест выделят для людей с ограниченными возможностями. Сейчас там идут строительные работы. Кроме того, там приведут в порядок пешеходные зоны, уберут перепады высот в местах, где тротуары пересекаются с проезжей частью. Дорожки и тротуары для безопасности покроют твердым и нескользким материалом. А еще начальник генерального штаба Павел Муравейко побывал с рабочим визитом в Пакистане на этой неделе, рассказали в Минобороны. Во время поездки он встретился с командующим военно-воздушных сил Пакистана, главным маршалом авиации Захиром Ахмадом Бабаром Ситху. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере. Кроме того, в рамках визита начальник генштаба посетил предприятие пакистанского военно-промышленного комплекса. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 19. Завтра днем в Витебске и Могилеве будет облачно и до плюс 29. В Минске может пройти небольшой дождь и немного ветрено. Воздух прогреется до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Димас. Компас FM. Всегда по пути.

0: старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про виноград. Вы узнаете, чем полезна эта ягода и кому не стоит ей увлекаться.
0: «Здоровый день».
1: Виноград был, есть и будет желанным гостем на нашем столе не только в праздники, но и в будни, помогая скрасить холодные зимние дни эффектной внешностью и ярким вкусом. Сортов и видов винограда много. Это и ярко-зеленые россыпи, налитые соком бордовые и темно-синие. Выбрать есть из чего. И сразу логичный вопрос. Какой вид самый полезный? По словам ученых, именно в темных сортах больше всего важных для человека витаминов. Чем кислее и темнее плоды, тем больше в них ресурсов. Сверотрола. Это биологическое соединение, которое вырабатывают некоторые растения для защиты от инфекций. Попадая в наш организм, это вещество нормализует артериальное давление, очищает кровь от вредного холестерина, улучшает память, концентрацию внимания и мышление. Также этот чудо-витамин способен снизить боль при воспалении суставов и выступает средством профилактики онкологических заболеваний. Больше всего ресвератрола содержится в кожуре и косточках винограда. Кстати, в вине тоже есть это вещество, правда, в небольшом количестве. Как говорил древнеримский ученый Плиний Старший, истина в вине, а здоровье в воде. Именно так звучит полная версия знаменитой фразы. На втором месте по полезности специалисты выделяют розовые и зеленые сорта. Отличают их большое количество фитонцидов. Этот природный антибиотик полезен для профилактики простудных заболеваний и помогает снять воспаление. Последнее место по полезности занимает кишмиш. Это искусственно выведенный сорт. В нем нет косточек, а витаминов примерно в два раза меньше, чем в других сортах. Тем не менее, любой виноград, будь то сушеный или свежий, богат витаминами, минералами, микро- и макроэлементами. Витамины А, В, С, а также магний, калий, фосфор, железо, селен, глюкоза, фруктоза и пектины, а также целый список других полезных веществ в немалом количестве содержат все сорта. Главное не есть его целыми ведрами, особенно если у вас язва желудка, гипертония, сахарный диабет или цирроз печени. Беременным тоже нужно быть внимательнее. Желательно побеседовать с врачом перед тем, как съесть очередную сочную гроздь винограда. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день».
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил Березовский район в минувшую пятницу, пишет Белта. Ему подробно доложили о ходе уборочной кампании, а на поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч» показали опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. По отзывам чиновников и специалистов хозяйств, где использовался опытный образец, пресс-подборщик соответствует импортным аналогам. Уровень локализации опытной машины превышает 70%. Планируется, что после испытаний и доработки этот процент станет еще выше. Завершить испытания планируют в этом году, а в следующем изготовить опытную партию и запустить в серийное производство. Добавлю, агрегат предназначен для работы в различных условиях эксплуатации и способен прессовать кормовые и технические культуры. Тем временем министр обороны Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами по реализации поручений президента, связанных с уборочной кампанией, рассказали в оборонном ведомстве. Военкомы доложили о проделанной работе, проблемных вопросах и способах их решения. Министр поблагодарил их за работу, отметив 100% охват хозяйств. А еще он поручил продолжать взаимодействие с сельхозсектором и вести информационную работу с населением до конца уборочной кампании. Сейчас же военное ведомство совместно с местными властями прорабатывают алгоритмы призыва на сборы работников сельхозпредприятий, которые не исполняют свои обязанности по уборке урожая. Предложения будут представлены главе государства. А еще искусственный интеллект внедрят в школьную программу по информатике с 1 сентября, пишут Минск Новости. Изучать нейросеть смогут ученики с 6 по 9 классы. Например, восьмиклассники будут учиться составлять запросы к искусственному интеллекту, проверять достоверность информации и обрабатывать тексты, аудио и видео. А в 9 классе школьники будут изучать применение нейросетей, осознанно использовать цифровые инструменты и критически анализировать результаты. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 19. Завтра днем в Витебске и Могилеве будет облачно и до плюс 29. В Минске может пройти небольшой дождь и немного ветрено. Воздух прогреется до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Голос FM.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, как обстоят дела с долей электрических машин на рынке Германии и какой эксперимент проводят на трассе М6 Минск-Гродно. Это автоновости на Компас FM. В июне электромобили впервые стали популярнее бензиновых автомобилей в Германии. Анализ крупнейшего европейского рынка авто показал, что на батарейные модели пришлось более 28% продаж против 20% у бензиновых и 11% у дизельных машин. Однако лидерство электрокаров условное. Если объединить бензиновые и дизельные авто с бензоэлектрическими моделями, обычными и подключаемыми гибридами, суммарная доля которых составляет более 39%, то они все же опережают полностью электрические модели. Таким образом, продажи чистых электричек в Германии и в целом в ряде стран Европы действительно смогли опередить бензиновые автомобили по итогам отдельных месяцев, хотя в общем годовом зачете классические ДВС и гибриды все еще удерживают первенство. Лидерами рынка там пока являются Tesla Model Y, Volkswagen ID.3, Golf и T-Roc, а также Skoda Enyaq.
1: Автоновости.
2: Специалисты Белдор-НИИ совместно с Гродно Автодор проводят эксперимент по восстановлению изношенной горизонтальной дорожной разметки из термопластика, пишет АБВ-БАЙ. Работы организованы на автодороге М6 Минск-Гродно в районе 194 километра. Для эксперимента используется эмаль АК-555. Испытывают сразу несколько технологий нанесения покрытия. Двуслойное нанесение поверх существующей разметки, двуслойное нанесение с уменьшенным расходом краски, традиционное однослойное нанесение, а также нанесение краски по обе стороны от существующей линии разметки. Цель эксперимента – определить, какая технология позволит наиболее эффективно восстановить дорожную разметку без полного удаления старого термопластика. Специалисты оценят адгезию нового покрытия, его долговечность и световозвращающие свойства, а также экономическую эффективность различных методов. Окончательные выводы планируется сделать после 6-12 месяцев эксплуатации опытных участков. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.

0: реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил Березовский район в минувшую пятницу, пишет Белта. Ему подробно доложили о ходе уборочной кампании, а на поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч» показали опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. По отзывам чиновников и специалистов хозяйств, где использовался опытный образец, пресс-подборщик соответствует импортным аналогам. Уровень локализации опытной машины превышает 70%. Планируется, что после испытаний и доработки этот процент станет еще выше. Завершить испытания планируют в этом году, а в следующем изготовить опытную партию и запустить в серийное производство. Добавлю, агрегат предназначен для работы в различных условиях эксплуатации и способен прессовать кормовые и технические культуры. Тем временем министр обороны Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами по реализации поручений президента, связанных с уборочной кампанией, рассказали в оборонном ведомстве. Военкомы доложили о проделанной работе, проблемных вопросах и способах их решения. Министр поблагодарил их за работу, отметив 100% охват хозяйств. А еще он поручил продолжать взаимодействие с сельхозсектором и вести информационную работу с населением до конца уборочной кампании. Сейчас же военное ведомство совместно с местными властями прорабатывают алгоритмы призыва на сборы работников сельхозпредприятий, которые не исполняют свои обязанности по уборке урожая. Предложения будут представлены главе государства. А еще искусственный интеллект внедрят в школьную программу по информатике с 1 сентября, пишут Минск Новости. Изучать нейросеть смогут ученики с 6 по 9 классы. Например, восьмиклассники будут учиться составлять запросы к искусственному интеллекту, проверять достоверность информации и обрабатывать тексты, аудио и видео. А в 9 классе школьники будут изучать применение нейросетей, осознанно использовать цифровые инструменты и критически анализировать результаты. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 19. Завтра днем в Витебске и Могилеве будет облачно и до плюс 29. В Минске может пройти небольшой дождь и немного ветрено. Воздух прогреется до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Лего. Лего.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90.

только хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM. Дискотека 9.

самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 28 градусов. В Витебске и Минске будет облачно и до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 28 градусов. В Витебске и Минске будет облачно и до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.